0: и влезем и цапаться, да, Дюс. Давай, Дюс.
1: Völlig die Laolas vernachlässigt heute. Mhm.